0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30.

0: на Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Beautiful Places, друзья. У нас одно есть место для того, чтобы вы были счастливы музыкально и душой, и телом. Смотри радио. Доброе утро. Рады каждого приветствовать. У микрофона Дима Хованцев. Ну и лучшие хиты, чтобы ты взбодрился, проснулся. Не знаю, почему ты в этот выходной, как я, не спишь. Дэвид Гетта, Тэнни Свимс, Бандерас, Филат Фекерас, а также Ник Минаж. Красот, заглянь.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
1: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните. 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Телефон 350000. Код города 3537.
1: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
2: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
4: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 2 градуса, днем до плюс 15. В Ясном 0 сейчас, да, днем же до плюс 14. В Ковандыке, Медногорске у нас также минус 2, днем до плюс 15. И в Оренбурге плюс 3, днем до 17 градусов со знаком плюс. Информация была предоставлена сайтом погода.ру.

0: Эх, друзья, праздники, празднички интересные у нас тут, ну, понятно, поздравляет там кто кого с днем рождения, все хорошо, тут вот доброго времени суток всем, передайте привет моему супругу, люблю тебя, свет моих очей, мой муж Сергей, твоя душа, твоя жена Татьяна, и все это было написано без 7 минут 7 часов утра, вот такой вот порыв у Татьяны, Татьяна молодец. Всем времени, опять же, доброго времени суток, да, всем привет от Оренбурга, Саша, я тебя люблю, а что у нас все проснулись, не понимаю, тут это сообщение чуть раньше еще было к ночи написано, вот какой-то порыв такой, вот интересные майские праздники, да, мы, получается, 3 дня празднуем, 3 дня мы чтим и 3 дня, конечно, собираемся с семьей, вот такой вот эффект это все оказывает, и это прекрасно, портал смотри.радио для того, чтобы и ты поделился своим настроением.
1: Смотри радио.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
3: Пломбир первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое первый вкус.
4: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
5: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет.
3: Билет?
5: Да, билет.
6: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25.

0: Хит. На все времена.
1: Don't fuck with my heart. Это хит от группы непосредственно Black Eyed Peas, высших примерно 15 лет назад. Самое время проностальгировать с утра и почувствовать.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 3 градуса, днем до плюс 15, в Ясном плюс 2, днем до плюс 13, в Ковандке, Медногорске плюс 1, днем до плюс 15, в Оренбурге плюс 6, днем до 17 градусов за знаком плюс. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей, язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохи.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.

0: должно быть ярким и танцевальным, в том числе, ну или хотя бы, чтобы головой помотали и проснулись чуть. Я думаю, смотри, нравится, с этим проблем нет и не будет. One Tea, также Two Colors, Мари Краймбрери, и расскажу еще и о событиях в дополнении на сегодняшний день, 11 мая, напоминаю.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, вновь о праздниках и событиях. Календарь нам сегодня показывает, если вы забыли, опять же, понедельник, на нем 11 мая и какие события. Например, у нас сегодня празднуется, ну вот праздник желудка или день есть. Ешь все, что хочешь, я думаю, на майских вы этим и занимались. День любви к природе, так что, ну давайте еще раз прогуляем, столько аккуратнее клещи могут быть. День глажного шнурков, ну вот уже шнурки глажу, да, кто-то говорит периодически нам, когда куда-то якобы в кавычках отправляется. Дальше, Всемирный день у нас осведомленности об эгоизме, ну иногда хорошо, но не всегда. Именно эгоизм сам по себе, день ожидания Мэри Поппинс, ну вот лучше пусть приходит Мэри, чем Поппинс, да. Далее у нас день полиции по охране метрополитена, поздравляю вас, Международная неделя коучинга, и также из-за границ к нам пришли День без мусора, есть такой, и отмечается еще у нас День шоколадно-кофейного торта Мокко. Приятного аппетита, дальше музыка, винтаж и малахит.

реклама. Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран». Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Все для сада и огорода вашей мечты в Мегарай найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, набор инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. Мегарай. Выгодно покупай.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии. В каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Поговорим о погоде прямо сейчас в Орске. Плюс 3 градуса днем до плюс 15. В Ясном плюс 2 днем до плюс 13. В Кондакине-Медногорске плюс 2 днем до 15. В Оренбурге плюс 6 днем до 17 градусов со знаком плюс. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Астрология, любимая для многих, кто-то относится к ней, знаете, с опаской, кто-то прислушивается, дело ваше, но, тем не менее, жить так становится интереснее, когда знаешь чуточку больше.
2: Овен.
1: Вы можете ненадолго потерять сегодня связи с реальностью, так что, если на завтра вам кто-то сообщит, что он же, ну, все подробнейшим образом вам рассказал вчера, вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника все-таки во лжи не стоит.
2: Телец.
1: Сделайте подарок сегодня, неважно кому, какой, по какому поводу.
2: Близнецы.
1: Попробуй себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей.
2: Рак.
1: Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда, недолго.
2: Лев.
1: Сегодня вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некоторые грани.
2: Дева.
1: Всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие.
2: Весы.
1: Сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей и о том, насколько они вам нужны.
2: Скорпион.
1: Вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах онного состояния.
2: Стрелец.
1: Вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом, в общем, и даже по отдельности. Постарайтесь все-таки, если не удержаться, то хотя бы выбрать объект, восстание против которого не принесет последствий.
2: Козерог.
1: Начинайте двигаться, направление определите позже.
2: Водолей.
1: Не пытайтесь бежать впереди лошади, ей это может не понравиться.
2: Рыбы.
1: Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы слава не напоминала Геростратову. Информация была предоставлена сайтом ignion.com. Всем знаком зодиака традиционно желаем удачи.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

Прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода реклам. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе.

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4-0-41.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.

0: хит на все времена.
1: Сегодня также в данной рубрике Кристина Агилера и ее трек «Ain't no other man». Больше, чем любой мужчина, номинация «Лучший женский поп-вокал». Слушаем.

0: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311. 565-833-200-061.
5: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Плюс 4 в Орске, днем до плюс 15, в Ясном плюс 6, днем до 13, в Кувандаке Медногорске плюс 5, днем до плюс 15, в Оренбурге плюс 8, днем до 17 градусов со знаком плюс. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей, язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 9 часов. Это радио Хит-клуба. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: 9:03. Смотри радио, рад каждого приветствовать и наставлять на хороший и бодрый день. Если уж проснусь, уже здорово, и не всякий делает это в 9 утра и куда-то собирается. Кукс поможет нам дальше разгон набирать. Также Стромай, Люш Свик, Нюша, Джак Джонс и я, Букс, тоже в эфире.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
5: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: Сейчас в Орске плюс 4 градуса, днем до плюс 15. В Ясном плюс 6, днем до плюс 13. В Кувандыке-Медногорске плюс 5, днем до плюс 15. В Оренбурге плюс 8, днем до 17 градусов со знаком «плюс». Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
12: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
13: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
14: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
10: Метеохит.
15: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

И сегодня 11 мая отмечается день, ешь все, что хочешь, когда, мне кажется, мы этим занимались и предыдущие несколько дней, но тем не менее, угостить кого-нибудь вкусняшкой, ну и позовите еще разочек зафиналить майские великие праздники, а вы пользуетесь для этого порталом smotri.radio, я думаю, услышать приглашение на весь мир будет достаточно интересно. Энтони Эльмейер впереди, понарошку, также Шуз, послушаем Мари Краймбрери и Беовульф. Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
3: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Пломбир – первый вкус, натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».

0: Бутик.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная, замшевая в тубе, 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Телефон рекламной службы.

0: есть, и ваши сообщения тоже имеются. В общем, сообщение у нас для Елены. Во-первых, от Максим. Передайте привет, пожалуйста, и скажи, что я ее настолько сильно люблю, что уже поехал за вкусняшками. Вот так вот празднуем вместе. Дальше у нас привет передаю бабушке Наташе и сестре Ангелине. Человек, правда, не подписался, но вот я смотрю, давайте проверим. Это у нас Мария пишет, конечно. Доброе утро, Оренбург, и моя любимая жена Наталья от Александра. Саш, молодец, в Оренбург отправил свое послание. Ну и Александр не только в Макс пишет, он еще и другие соцсети подключает. Вот насколько вас Наталья обожает. Саша, вот сделайте ему что-нибудь приятное с утра. Ну, вот омлет, например, пожарьте, вкусняшку угостите. А может, сегодня очередь Александра, не знаю. Джиган, Артикасти, Нелет, Худи. Пишите еще, смотри радио.
1: Будь с нами, смотри радио.
2: На Витосе ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, Томи, в кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
4: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Давайте о погоде поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 9 градусов днем до плюс 15. В Ясном плюс 10 днем до плюс 13. В Ковандыке, Медногорске плюс 11 днем до 15. В Оренбурге плюс 10, также до плюс 17 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Метеохит.

Австралия. 10 часов. Это радио. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске появятся 4 новые детские спортивные площадки на улицах Станиславского 61, Ленина 83, Омской 60 и Гомельской 69. Глава города Артем Воробьев подписал соответствующее постановление. Инициатива исходит от жителей, которые неоднократно просили благоустроить дворы. Все проекты планируются реализовать в 2027 году. Жители готовы участвовать в благоустройстве территории. С начала сезона в Оренбургской области зарегистрировано 489 случаев укусов клещей, из них 183 у детей. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Клещи зафиксированы во всех муниципалитетах. Больше всего обращений в Оренбурге, Новотроицке, Орске и Оренбургском районе. Случаев клещевого энцефалита и боррелиоза пока нет. В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. В связи с этим он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: сегодня больше и улыбок, и планов на этот день, помимо каких-то делишек. Давайте их реализовывать и под лучшие ритмы дальше двигаться по этому дню. Be Mine, послушаем Рому Кенгу, услышим, он там про счастье споет, и прогноз по событиям не пропускаем. Микрофон Дим Хованцев, день добрый.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Давайте по обещанным праздникам еще раз пройдемся. 11 мая, напоминаю, понедельник. Сегодня праздник желудка, день ешь все, что хочешь. Так что давайте еще один такой день устроим, хотя, думаю, предыдущие от этого не отличались. День любви к природе, пускай будет так, празднуем вместе, можно погулять. Например, Всемирный день осведомленности об эгоизме, но, может, эгоистам сказать об этом, хотя они не признают. День ожидания Мэри Поппинс, как уже сказал. Ну, ожидание пусть лучше придет Мэри, чем Поппинс, да? Дальше у нас день глажных шнурков, день у нас Донецкой Народной Республики, поздравляем. День полиции по охране метрополитена, 91 год исполняется. Еще у нас есть из заграничных событий пришедшие праздники, это день кекса Хостес, также день у нас прав человека во Вьетнаме, я думаю, там многие бывали. Ну и день шоколадных шариков. Опять же, приятного аппетита. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск» – еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: В милом в доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
4: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.
0: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Расскажу об астрологии для вас и того парня.
2: Овен.
1: Вы можете ненадолго, значит, потерять связь с реальностью, так что если на завтра вам кто-то сообщит, что он же все подробнейшим образом вам рассказал вчера, а вы не можете ничего вспомнить, то обвинять собеседника во лжи все-таки не стоит.
2: Телец.
1: Сделайте подарок сегодня, неважно кому и по какой причине.
2: Близнецы.
1: Пробуй себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей.
2: Рак.
1: Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда, недолго.
2: Лев.
1: Вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некоторые грани.
2: Дева.
1: Всякий поиск чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие.
2: Весы.
1: Этот день напомнит вам о существовании друзей.
2: Скорпион.
1: Сегодня вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов.
2: Стрелец.
1: Сегодня вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и каждой его частички.
2: Козерог.
1: Начинайте двигаться, направление же определите позже.
2: Водолей.
1: Не пытайтесь бежать впереди лошади, ей это может не понравиться.
2: Рыбы.
1: Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову. Информация была предоставлена сайтом ignio.com. Слушаем музыку, наслаждаемся еще одним дополнительным выходным. Далее новинка от Алекса Уоррена.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Пломбир — первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов. Ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое — первый вкус.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит на все времена.
1: ТикТок, дебютный сольный сингл американской певицы Кеши, выпущенный в августе 2009 года. Идея песни появилась тогда, когда певица проснулась и увидела вокруг себя 10 невероятных женщин.
2: And feeling like P. Diddy,
3: hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking, playing my favorite CDs, pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy.

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте! Обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
2: Какие итальянцы?
1: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: Урале 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбуржье вошло в топ регионов с минимальным числом пьяных ДТП. Об этом свидетельствуют данные госавтоинспекции, с которыми ознакомился ТАСС. Наряду с Оренбургской областью единичные случаи от 1 до 5 зафиксированы в Еврейской автономной, Магаданской, Архангельской, Новгородской, Тамбовской, Смоленской, Курской и Брянской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах. Всего в России за январь-март 2026 года произошло свыше 1000 аварий по вине пьяных водителей. Это на 40% меньше, чем годом ранее. По всей России разыскивают фуру с более чем 1500 пчел из Узбекистана, которые не прошли карантин и могут быть опасны для людей. Об этом пишет издание «Комсомольская правда». Транспорт пересек границу через пункт пропуска в Астраханской области в начале апреля. А далее фура должна была отправиться в карантинную зону в Курганской области. Однако до места назначения машина так и не добралась. Встревоженные ситуацией пасечники уже подали заявление о пропаже в МВД и прокуратуру. Местонахождение фуры и водителя сейчас устанавливается. Миноборнауки ввело день тишины при приеме в вузы, в рамках которого поступающие не смогут переписывать свои заявления и согласия. Об этом РИА Новости сообщил замглавы ведомства Андрей Амельчук. Ограничение будет действовать в день, когда приемные комиссии издают приказы о зачислении. Это позволит абитуриентам осознать свой статус и планировать дальнейшие шаги, а вузам завершить процесс зачисления в упорядоченном режиме. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: 11.05, вот так вот празднуем мы понедельник, который не понедельник. Если работаете, ничего страшного, переживем. Мы вместе с вами преодолеем все трудности и поработаем тоже. Сонь Федера поможет дальше нам улыбки на лицах иметь. Также Митя Фомин заглянет, к слову, иметь, да. Также Джонни, Феликс Джон и Эв Макс. Вы с нами на Смотри Радио. Бодрого дня.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара –

0: Да.
1: Как девушку к себе расположить? Попробуй в пиццерию пригласить. А если лень ходить, то закажи доставку на unapizza.ru или по телефону. Все. До встречи, братка.
2: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРН 311-565-833-200-061.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

ведущим радиохит «Вдохновение». Спасибо большое Сергею. Сергей, вы Татьяна. Вдохновение мы черпаем от вас и от ваших таких передач и пожеланий. Спасибо. Вы тоже пишите. Портал смотри.радио для того, чтобы ваши улыбки стали достоянием общественности и направляли мир тоже вот в нечто светлое, как мы это сделали прямо сейчас с Татьяной. Ну и диджей Смэша Невеста напоминал к вам не только о том, что можно написать на портал смотри.радио, но и, конечно, позвонить нам в прямой эфир. Ну, 21137 ждет вас вместе с кодом города. Также послушаем мы Монокини, давно их не, мне кажется, лицезрели, и лирика с треком «Oh my love». Больше приятностей. Смотри.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60 8-41-40. Новотроицкий содовый завод. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Сайт всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники есть здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит. На все времена.
1: You're Beautiful, песня британского певца Джеймса Бланта, выпущенная в мае 2005 года. Это один из самых успешных хитов музыканта, который получил широкое признание, да и

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Абсолютно.

0: Говорит город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.

0: дальше. Смотри радио.
1: Настя на работу. Привет.
2: Там вроде слуха на улице, я вроде...
1: Не, это состояние души, понимаешь?
2: Состояние, но если такое расслабленное, приятное такое,
1: да-да,
2: окрыленное, вот тогда да.
1: Когда понедельник, не понедельник, да, еще?
2: Ну, для всех, да,
1: для нас нет. Но не, есть кто еще трудится вместе с нами, так что...
2: Да, конечно.
1: Я думаю, мы их поддержим, а они нас.
2: Да, Настя... Будем друг друга поддерживать сегодня в этот выходной рабочий день. Да?
1: Будем это как подтяж.
2: Мы ваш подтяж.
1: Да, а вы наш. Да, хорошего дня.

0: На Урале полдень. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области погода не спешит радовать жителей. Сильный ветер и ночные заморозки не спешат покидать регион. Сегодня, 11 мая, днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. Ветер сменится на восточный и юго-восточный, а на западе и юге региона его порывы будут достигать 9-14 метров в секунду. В ночь на 12 мая температура вновь опустится до минус 1, минус 2 градусов. Число самозанятых в России к концу 2026 года может вырасти до 18 миллионов человек, а к 2028 году до 23 миллионов. Такой прогноз дали эксперты. По данным Федеральной налоговой службы, в 2025 году количество самозанятых уже превысило 15 миллионов человек, увеличившись почти на 27%. Эксперты связывают рост с тем, что компании все чаще переходят на сотрудничество по гражданско-правовым договорам вместо оформления сотрудников в штат. В России необходимо сделать бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей. Об этом сообщил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, действующие тарифы на платных дорогах создают большую финансовую нагрузку на многодетных, особенно при дальних поездках. Он также добавил, что бесплатный проезд в первую очередь нужно ввести на таких магистралях, как Москва, Санкт-Петербург, Москва, Казань, где большие туристические потоки, а также на дорогах южных направлений. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Настя Центр на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, всем огромнейший привет. Еще один выходной, рабочий день я провожу здесь с вами в эфире Радио Хит. Естественно, дарю как можно больше позитива. Ну, что же сегодня можно сделать? Конечно, отдохнуть как следует, друзья, хотя уже идет третий выходной. Возможно, кто-то даже устал от такого длительного отдыха, поэтому можете заняться чем-то полезным. Ну, не знаю, отправиться куда-нибудь к родным и близким, пройтись по свежему воздуху, подышать, прогуляться, покататься на велосипеде, или, быть может, просто прибраться дома, или просто посмотреть какой-то интересный фильм или сериал. В общем, дело, конечно, за вами, но вы нам, главное, о планах своих рассказывайте, ведь мы тоже, вот, например, я сегодня вечером освобожусь и буду ломать голову, чем же заняться, а ваши советы мне точно помогут.
2: Смотри радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового «Хавейл Джолион». Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам. От 1 999 тысяч рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
4: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад «Авто» в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф купе «Тео» всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
7: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Веснецова, 21.
8: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
9: Куда идем? Где мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет. Да, билет!
10: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
11: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирмы техники. Надежный партнер предприятия «Армед». Партнер ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
12: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Знаете, расслабиться, да, на выходных есть множество способов различных. Естественно, это подышать свежим воздухом или, быть может, выполнить какую-то специальную гимнастику для души и тела. Может быть, встреча с друзьями, разговоры и все в этом духе поможет вам, ну, отвлечься от всяких различных проблем и просто улыбнуться на мгновение и идти вперед с высоко поднятой головой. Ну, естественно, музыка от Радио Хит также предоставляет вам такую возможность, так что давайте здесь слушать замечательные хиты, наслаждаться моментом и просто получать удовольствие уже здесь и сейчас. Так что жду всех и каждого. Естественно, будем включать только самые лучшие треки, которые вы любите, которые вы знаете, ну и будем двигаться под них активно. Так что делай громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Пломбир – первый вкус, натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
1: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск. Улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

музыки, хорошего настроения, естественно, много не бывает, ведь ею можно поделиться с окружающими, с родными, с близкими, да и вообще насладиться моментом уже здесь и сейчас в эфире «Радио Хит». И, кстати, написать, как я уже сказала, парочку приятных сообщений для своих родных, близких, друзей и знакомых. Сергеева Татьяна пишет: родителям в город Гайкмайский привет, всем добра и улыбок, ведущим «Радио Хит» вдохновение. Татьяна, огромнейшее вам спасибо, безумно приятно, вам всего также наилучшего. Привет, Оренбург, и моя любимая жена Наталья. Вот такое сообщение к нам прилетело. Всем привет, передаю привет бабушке Наташе и сестре Ангелине. Огромнейшее спасибо и вам за сообщение. Всем привет от Оренбурга, Саша, я тебя люблю. Вот такое признание тоже у нас здесь есть. Ну, слушайте, очень это приятно, очень рады мы, что вы нам пишете. Это радует. Продолжаем зачитывать уже в следующем часе. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: На Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 12 по 18 мая в Орске частично ограничат движение трамваев. Это связано с реконструкцией площади Гагарина. На первом этапе рабочие уберут старые электропуры, установят новые, а также заменят контактную сеть. Ограничения коснутся следующих участков. От остановки проспект Мира до остановки станция Орск и от остановки проспект Мира до остановки станции Никель. В зависимости от вида работ ограничения могут меняться. Об этом будут сообщать дополнительно. В Ленинский районный суд поступил иск от родственников многодетной матери, погибшей при взрыве на промышленном предприятии в Орске в мае 2025 года. С работодателя требуют 12 миллионов рублей в качестве компенсации, сообщили в суде. А погибшей было 43 года, у женщины осталось трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Родственники уверены, что трагедия произошла из-за того, что работодатель не обеспечил безопасные условия для труда. Суд принял иск к рассмотрению, а заседание назначено на 20 мая. Росстандарт утвердил новые ГОСТы для туалетной бумаги, пивных напитков и медовухи. Новый национальный стандарт начнет действовать с 1 июня. Согласно документу, минимальная ширина рулона или листа туалетной бумаги должна составлять 90 мм. А также установлены требования к площади салфеток и носовых платков. С 1 июля вступит в силу обновленный ГОСТ на пивные напитки. В нем уточнили требования к высоте пены и ее стойкости. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Ну что, друзья, всем огромнейший привет, Настя Центр. Сегодня с тобой на связи, и мы продолжаем встречать этот выходной день, естественно, с размахом и самым лучшим настроением. Слушаем здесь только яркие хиты. Естественно, поздравляем друг друга с праздниками, с выходными и просто проводим время ярко. Кстати, треков достаточно, так что предлагаю подключиться к нам и сделать громче, будет интересно.
1: Смотри, смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-303.

0: встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Яса» или Эмили Стайл, 120 штук, всего по 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
8: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
9: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
10: Зависит только от тебя.
8: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРН 311-565-833-200-061.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Только что прозвучал замечательный трек, конечно, от Леди Гаги. Так что мы немного потанцевали и продолжим в том же духе это делать уже сегодня, в этот замечательный выходной день. 11 мая у нас на календаре. Мы продолжаем отдыхать, наслаждаться и просто заряжаться позитивом и силами на новую предстоящую рабочую неделю. Начнется она уже завтра, но мы пока об этом не думаем. Пока мы только отдыхаем, наслаждаемся моментом и уделяем время и возможность провести с родными и близкими вот хоть минуточку, хотя бы денек. Так что давайте продолжаем. Естественно, подключаемся в эфир Радио Хит, делаем музыку громче, танцуем, пляшем, ну и, в общем-то, гуляем тоже под самые лучшие хиты. Так что вы нам тоже напишите, чем займетесь сегодня. Будем очень ждать.

0: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Милый, зима не за горами.
6: И что?
5: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
6: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
5: Да ты волшебник.
6: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
7: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы — магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
8: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
9: Телефон рекламной службы 25.

0: что, друзья, продолжаем дарить друг другу позитив и только самое яркое настроение в виде сообщений. Также мы будем их зачитывать. Так что пиши скорее прямо сейчас. WhatsApp, Telegram, да, прошу прощения, Telegram и Макс 8922-878-2929 и портал smotri.radio с категорией 12+. Здесь нам написали: доброго времени суток всем. Передайте моему супругу: люблю тебя, свет моих очей, муж мой Сергей, твоя душа, твоя жена Татьяна. Ой, как здорово, как мило. Огромнейшее спасибо, что вы написали нам и признались в любви перед всеми нашими слушателями на все Оренбуржье. Анфиса также пишет: всех с Новым годом. Вот с каким таким, Анфис? Где у вас там Новый год отмечают?
1: Смотри, смотри. Радио. Ты же

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Быть мамой выпускника не просто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.

0: Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 11 мая в Оренбурге увеличилась стоимость проезда на нескольких маршрутах общественного транспорта. Теперь цена за один билет составляет 45 рублей. А добавим, что проезд подорожает и на садоводческих направлениях. 13 мая в администрации Гайского муниципального округа состоится совместный прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Прием проведут уполномоченные по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Ленькова и руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области Руслан Шерстнев. Обратиться с вопросами жители смогут с 12 до 13.00. Для участия необходима предварительная запись по телефону 835-362-40595. Работа аэропортов на юге России полностью восстановлена после временных ограничений, сообщили в Минтрансе. По данным ведомства, авиасообщение на южном направлении осуществляется в полном объеме, а управление воздушным движением вновь работает без ограничений. Оперативный штаб при Минтрансе продолжит работу до 12 мая. За ситуацией также следят Росавиация и Ространснадзор. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

Всем огромнейший привет, с тобой на связи сейчас уже Настя Центр. Мы же продолжаем дарить тебе музыку. Покажу, как зазвучит этот час. Ну и, естественно, мы, радиоведущие, чувствуем себя как дополнительная функция в машине. Да, ну, например, как подогрев сидений. Без нее хоть и можно прожить, но уже как-то дискомфортно становится. Поэтому будем продолжать в том же духе. Делай громче, оставайся с нами.

0: Реклама. И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибае приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
3: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Куда идем, не детство мы? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет.
2: Билет?
4: Да, билет.
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
1: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: о вкусах не спорят. Хотя, знаете, нет, иногда все-таки спорят. Вот здесь такая история. Сочетание сладкого и соленого вкуса способно порадовать многих гурманов, которые ценят необычные кулинарные эксперты. Но эксперименты не должны выходить за рамки дозволенного. К этому мнению пришло подавляющее большинство комментаторов в социальных сетях. А высказались они по поводу вяленой говядины, которой производители по неведомым причинам решили придать вкус сладкой газировки, ну, что-то типа колы. Прежде всего, на закуску ополчились те, кто, в принципе, не любит такую сладость, а именно газировку, да и ценители этого напитка заявили, что не способны воспринять говядину с таким вкусом. Человек разместил фото, рассказал, что закуска действительно оказалась мерзкой. Ну, а вы бы попробовали такой вкусовой эксперимент?
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Пломбир! Первый вкус! Натуральный, родной! Он с самого детства был рядом со мной! Есть множество вкусов, ты сам выбирай! Мороженку хочешь? Скорее покупай! Особенный вкус не сравнится ни с чем! Ведь он натуральный, понравится всем! Попробую раз и навеки влюблюсь! Со мной навсегда мороженое «Первый вкус»!
3: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
4: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая, начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-565-833-200-067.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Думаю, что поделиться настроением – это самое правильное действие в выходные дни, ну и вообще. Вспомнить о своих родных, близких, а возможно даже о коллегах по работе точно стоит. Напишите им парочку приятностей, пусть они улыбнутся вместе с вами, поддержат вас, несмотря на ваше, вот, возможно, расстояние, которое вас разделяет. Так что скорее берем гаджет и вперед. Понадобится вам Telegram, а также приложение Max 8922878229. С огромным удовольствием мы ждем тебя, так что скорее пиши. Пока же в эфире у нас Артур Пирожков с треком «Само собой», а также в ближайшее время, а именно минуты, расскажу тебе, что же нас ожидает, ну, с погодой на сейчас и на предстоящий вечер.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас в городе Орске плюс 14, вечером плюс 11 градусов. В Оренбурге плюс 15, вечером до плюс 17. В Ясном плюс 13, вечером плюс 11 градусов. В Кондыке и Медногорске плюс 15, вечером плюс 12. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлиста, фри. Оптовая база.
4: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбуржье вошло в топ регионов с минимальным числом пьяных ДТП. Об этом свидетельствуют данные госавтоинспекции, с которыми ознакомился ТАСС. Наряду с Оренбургской областью единичные случаи зафиксированы в Еврейской автономной, Магаданской, Новгородской, Тамбовской, Смоленской, Курской, Брянской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах. Всего в России за январь-март 2026 года произошло свыше 1000 аварий по вине пьяных водителей. Это на 40% меньше, чем годом ранее. Минздрав будет снижать бумажную нагрузку на медиков за счет внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашков в беседе с РИА Новости. По его словам, одна из разработок уже активно внедряется. Она позволяет очень быстро проанализировать электронную историю болезни и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения и скорой помощи, отметил Мурашко. Миноборнауки России ввело день тишины при приеме в вузы, в рамках которого поступающие не смогут переписывать свои заявления и согласия. Об этом РИА Новости сообщил замглавы ведомства Андрей Амельчук. Ограничение будет действовать в день, когда приемные комиссии издают приказы о зачислении. Это позволит абитуриентам осознавать свой статус и планировать дальнейшие шаги, а вузам завершить процесс зачисления в упорядоченном режиме. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

Получается, друзья, в мае неделя холодов дана для того, чтобы расцвела черемуха. В июне, чтобы расцвел дуб. И это, знаете, повод подзадуматься. Если в твоей жизни сейчас не все так гладко, то, быть может, это сделано для того, чтобы и ты мог тоже расцвести перед чем-то приятным и хорошим, перед каким-то определенным этапом в твоей жизни. Так что давай-ка не опускать руки, двигаться только вперед, все обязательно наладится. После ночи всегда наступает день, и главное об этом помнить. Ну а музыка от Радио Хит тебе в этом поможет.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Но приятно отмечать то, что у нас каждый день присутствуют праздники, друзья. Да, это тоже повод задуматься, что каждый день случается что-то необычное, что-то хорошее и приятное. И вот сегодня в рубрике «Хит Холидей» мы тебе расскажем, какие именно праздники можно отметить в кругу своих самых родных и близких. Ну вот, 11 мая, сегодня понедельник. И, кстати, это уже праздник, ведь в понедельник мы привыкли делать что-то, ну, необычное для себя. Открывать какие-то новые горизонты. Ну, а именно начинать с понедельника. Но сегодня это дело можно отложить на потом, а именно на вторник, ведь сегодня необычный день. Он выходной, это, конечно, непривычно, но нас это радует. И сегодня праздник желудка, день ешь все, что хочешь. Классный праздник, очень замечательный, как раз-таки вот подходит к тому, что я только что сказала. День любви к природе сегодня, это тоже замечательный повод отправиться, подышать свежим воздухом и взять своего близкого человека под руку, сказать: давай вперед, отдыхать и наслаждаться природой. День глаженных шнурков. Ну, знаете, я признаюсь честно, я это носки не всегда глажу, да и вообще для меня кажется это странным. А шнурки уж тем более. Ну, а если вы это делаете, то я вас поздравляю, вы молодец, и вы вообще, ну, человек, знаете, серьезный. Также сегодня день ожидания Мэри Поппинс. Вот такое событие есть. Сегодня еще Всемирный день осведомленности об эгоизме. Друзья, давайте не будем эгоистами, будем уважать окружающих и делать, естественно, это с позитивом. Будем помогать друг другу и протягивать руку помощи. День театра сегодня, а также день технологий, день шоколадно-кофейного торта Мокка отмечается. День без мусора. Здесь тоже хочу отметить, друзья, давайте не будем мусорить, беречь свою природу. Да и вообще, ну, приятнее все-таки в чистоте-то жить. День актера и актрисы, день шоколадных шариков. Ну, это вот те самые, которые с утра дети любят на завтрак залить молоко и наесться по уши. Ну, а в принципе, и взрослым-то это можно сделать. Также сегодня именины. Мы о них не забываем. Они сегодня у Анны, Кирилла, Максима, Виталия и Зенона. Вот такое необычное имя тоже сегодня присутствует в списке наших именин. Но мы, в общем-то, услышали достаточное количество праздников. Знаем, что отметить сегодня, куда пойти, как расслабиться. И самое главное, знаем, что взять с собой. Конечно, музыку от Радио Хит. Она будет всегда и везде, рядом, помогать и двигаться только с тобой в правильном и нужном направлении. Ну, а еще хотелось бы напомнить, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.

0: Десятка лидеров Хит Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале смотри.радио в разделе Хит Мьюзик Чарт. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте были Алок, Иллениум и трек To The Moon. Вторую строчку занимал Тедди Суимс и его Mr. Know It All. Лидером нашего хит-парада была Биар Вульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит Мьюзик Чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит Мьюзик Чарт» – выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
6: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
8: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Мы всегда безумно рады, когда у наших слушателей все прекрасно и все хорошо, но кто-то бывает грустит и в чем-то расстраивается. Вот знаете, если вдруг у вас есть такое неприятное ощущение, что вроде бы ничего не получается, мы решили обратиться к интернету, и нам сказали здесь: признайте чувства, сделайте паузу, не корите себя ни за какие ошибки. Обязательно советуют снизить планку, пересмотреть требования к себе, смена стратегии. Стратегия — это все-таки не шаг назад, а грамотный подход. Также нам советуют действовать мелкими шагами. Если большая цель кажется недостижимой, найдите свой следующий маленький шаг. Ну и анализируйте, а не вините. Ищите внешнюю поддержку и смените фокус. Попробуйте новые хобби или занятия, чтобы отвлечься. Кстати говоря, друзья, вот я хочу сказать, что сейчас самое время. Все-таки у нас наступает постепенно теплый сезон. Но это значит, что новые хобби открыть для себя, ну, просто. Много летних видов спорта, много свежего воздуха, так что давайте отправляемся вперед, а самое главное — музыка от Радио Хит. Здесь много новинок и много интересного для тебя.
1: Смотри, смотри.

0: better.
1: Me nice and naughty, now what that kid is doing?

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 000. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов.

0: Ру или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2. Либо дорожная 11. Или звони 301-333.
3: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
8: Телефон рекламной службы 25.

0: приятно все-таки осознавать, что вы в любое время дня и ночи можете взять свой гаджет и написать своим самым родным и близким, передать им привет, поделиться настроением, да и просто, если вдруг вам стало скучно и не с кем поговорить, написать в эфир «Радио Хит». Здесь, в общем-то, сообщения к нам продолжают прилетать. Меня зовут Александр, я из города Санкт-Петербург. Хочу передать себе поздравление. У меня сегодня день рождения, мне исполнилось 48 лет. Ой, Александр, как здорово! Мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем вам самое главное крепкого здоровья. Будьте счастливы и пусть все ваши мечты исполнятся. Ну и городу Санкт-Петербургу тоже огромный привет. Обожаю этот город, мой любимый. Вообще очень хочется приехать к вам в гости вновь. Также нам здесь написал Сергей Иванович. Добрый вечер, Камчатка. Да, на Камчатке уже вечер, так что вам привет.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Тупик.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Куда идем, детство мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет. Билет!
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменный техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске плюс 14, вечером плюс 11. В Оренбурге плюс 15, вечером плюс 17 градусов. В Ясном плюс 13, вечером плюс 11. В Кондаке и Медногорске плюс 15, вечером плюс 12 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области погода не спешит радовать жителей. Сильный ветер и ночные заморозки не спешат покидать регион. Сегодня, 11 мая, днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. А воздух прогреется до плюс 13 и плюс 18 градусов. Осадков не ожидается. Ветер сменится на восточный и юго-восточный, а на западе и юге региона его порывы будут достигать 9-14 метров в секунду. В ночь на 12 мая температура вновь опустится до минус 1, минус 2 градусов. Число самозанятых в России к концу 2026 года может вырасти до 18 миллионов человек, а к 2028 году до 23 миллионов. Такой прогноз дали эксперты. По данным Федеральной налоговой службы, в 2025 количество самозанятых уже превысило 15 миллионов человек, увеличившись почти на 27%. Эксперты связывают рост с тем, что компании все чаще переходят на сотрудничество по гражданско-правовым договорам вместо оформления сотрудников в штат. В России необходимо сделать бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей. Об этом сообщил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, действующие тарифы на платных дорогах создают большую финансовую нагрузку на многодетных, особенно при дальних поездках. Он также добавил, что бесплатный проезд в первую очередь нужно ввести на таких магистралях, как Москва-Санкт-Петербург, Москва-Казань, где большие туристические потоки, а также на дорогах южных направлений. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Всем привет, с тобой на связи Настя Центр, и я дополнительная функция в вашем автомобиле, ведь легко и просто нажать кнопку, и мы тут как тут будем поднимать ваше настроение и стараться исключительно для наших любимых слушателей. Конечно, если у вас отсутствует такая функция, это будет печально и грустно, прожить, конечно, без нее можно, но тяжело. Все-таки, когда она есть, гораздо приятнее. Так что настраивай нашу волну, будем делать громче, двигаться вперед и слушать только самую лучшую музыку, звучащую в эфире радио «Хит» уже в это мгновение.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки?

0: все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян».
3: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-565-833-200-061.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вызов и пробовать что-то уникальное. Этот рекорд вдохновил ее, потому что он требует гибкости, чувства равновесия, силы и сосредоточенности. Рекордсменка добавила, что вынуждена расстроить всех, кому ее достижение показалось легким. Лопать шарики каблуками на самом деле невероятно сложно. Зато секрет успеха Фатимы весьма прост, если можно так сказать. Это долгие годы неустанных тренировок. Но, естественно, нужно понимать, что эти шарики, друзья, были не, знаете, на полу лежащие, которые она каблуком, а она, значит, ногу вверх так вот при бойцовских вот этих историях делают и лопала шарики, да, которые находились над ее головой, ну, наверное, сантиметров на 30 выше. Ну, в общем, как вы думаете, рекорд такой сложно выполнить или все-таки нет?
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового «Хавейл Джолион». Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 тысяч рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
3: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад «Авто» в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Хит, взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: И все-таки приятно, как осознавать, что вы, наши любимые, дорогие слушатели, вот твой драгоценный выходной, твой день, когда у вас, возможно, много дел и планов, берете свой гаджет и пишете сообщения в нашу студию. Мы их, кстати, с огромным удовольствием зачитываем здесь, в эфире Радио Хит. И, кстати, вот многие весточки здесь к нам уже успели прилететь. Итак, Маргарита нам здесь пишет. Пишу который раз привет из Самарской области. Почему мои сообщения показывают? Ну, наверное, ваши сообщения не приходили. Вот где их, в общем-то, можно показать на телеканале. Вы нам вот через какой мессенджер пишете? Расскажите, пожалуйста, мы этот вопрос решим. Напишите нам еще раз. Обязательно это сообщение ваше покажем в эфире. Также всем огромный привет. Я, Рита, передаю привет своей бабушке Лене. Еще поздравляю с прошедшим днем рождения. Был он 7 мая. Очень замечательно. Мы, конечно, сообщение зачитали. И с днем рождения поздравляем. Всем привет из Самарской области. Большой привет бабушке Елене. Ну, это мы тоже передаем. А также Олег Фомин. Передаю привет Алексею Алексеевичу и Александре Мамаевой. Город Москва. Всем хорошего дня. Вот такая весточка тоже у нас есть. Ну что ж, друзья, огромнейшее спасибо. Очень рады вашим сообщениям. Будем зачитывать еще. Зачитываем в конце каждого часа. Так что пишите обязательно.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.

0: на Урале 17 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 12 по 18 мая в Орске частично ограничат движение трамваев. Это связано с реконструкцией площади Гагарина. На первом этапе рабочие уберут старые электропуры, установят новые, а также заменят контактную сеть. Ограничения коснутся следующих участков. От остановки проспект Мира до остановки станция Орск и от остановки проспект Мира до остановки станция Никель. В зависимости от вида работ ограничения могут меняться. Об этом будут сообщать дополнительно. В Ленинский районный суд поступил иск от родственников многодетной матери, погибшей при взрыве на промышленном предприятии в Орске в мае 2025 года. С работодателя требуют 12 миллионов рублей в качестве компенсации, сообщили в суде. Погибшей было 43 года, у женщины осталось трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Родственники уверены, что трагедия произошла из-за того, что работодатель не обеспечил безопасные условия для труда. Суд принял иск к рассмотрению, а заседание назначено на 20 мая. Росстандарт утвердил новые ГОСТы для туалетной бумаги, пивных напитков и медовухи. Новый национальный стандарт начнет действовать с 1 июня. Согласно документу, минимальная ширина рулона или листа туалетной бумаги должна составлять 90 мм. А также установлены требования к площади салфеток и носовых платков. С 1 июля вступит в силу обновленный ГОСТ на пивные напитки. В нем уточнили требования к высоте пены и ее стойкости. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Вообще, все мы в курсе и все знаем, что встречи — это запланированное или случайное событие, при котором люди сближаются в пространстве или времени для общения, знакомства, совместного досуга или обсуждения вопросов. Но, естественно, будем и мы встречаться здесь, в эфире Радио Хит, с помощью общения, да, вот будем с вами как можно больше обмениваться полезной информацией, приветами, а также музыку мы подарим вам и информацию интересную в том числе. Ну, например, это рубрика «Хит Холидей», где мы тебе расскажем поводы для того, чтобы встретиться как раз с родными и близкими.
1: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Вот и пришло время для того, чтобы выяснить, какие события отмечаются сегодня, как раз-таки для встреч с друзьями. Мы подготовили замечательные события, чтобы за них вы могли, скажем так, поднять тост, чашку чая или чего-то другого. В общем, смотрите, 11 мая у нас на календаре, сегодня понедельник, и сегодня поистине приятный день, ведь понедельник сегодня не день тяжелый, в это исключительный момент, ведь сегодня выходной. Праздник желудка, день, ешь все, что захочешь и все, что хочешь, так что напишите-ка вы, какую, может быть, погрешность вы совершили в употреблении какого-то продукта. Ну, может быть, вы не разрешаете себе сладкое, например, сегодня захотите съесть кусок вкусного жирненького торта или, быть может, какой-то жирненький стейк. В общем, расскажите нам, было бы очень интересно. День любви к природе, день глаженных шнурков, а также сегодня Всемирный день осведомленности об эгоизме. Друзья, давайте не будем эгоистами, будем с уважением друг к другу относиться. А также сегодня из интересного: день театра, день без мусора, день технологий, день шоколадно-кофейного торта «Мокка», день шоколадных шариков, день актера и актрисы. А также сегодня день кекса отмечается. Еще последний день зимнего сезона в Исландии. Вот такой тоже есть. Ну и сегодня, друзья, именины. Без них мы, конечно, тоже не обходимся. Они у нас у Анны, Кирилла, Максима, Виталия и Зенона. Мы причастных поздравляем, двигаемся только вперед, продолжаем брать от этого дня все самое лучшее, самое прекрасное. Естественно, музыку еще и слушаем в том числе. Ну и не забываем, что данная информация была предоставлена сайтом talent.ru. Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: Фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте «Милый дефис».

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4-0-40.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

И снова удивительная история, необычная. В общем-то, Эмбер Дэвидсон и ее сыновья не могут поверить в то, как к ним вернулся любимец, потерявшийся 7 лет назад во время переезда. Жители Джорджии в то время жили в Калифорнии и сильно переживали из-за кота по кличке Доджер. Но не так давно с Эмбер связался человек, поймавший на улице бездомного кота и доставивший его в ветклинику на кастрацию. Врач тут же понял, что четвероногий пациент не только кастрирован, но и имеет микрочип. Благодаря вживленному чипу удалось выяснить, чей это кот. Эмбер добавила, что Доджер быстро освоился, вновь оказавшись в их семье, и даже откликается на кличку. История найденного кота не только трогательна, но и поучительна, заставляет все-таки задуматься о безопасности наших животных и питомцев. Ну, слушайте, хорошая история получилась, приятная.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн. Сервисы дистанционного доступа. Вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: В Мегарей новое поступление кашпо, подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарай. Приходи и выгодно покупай.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Пишите в дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет.
7: Билет?
6: Да, билет.
8: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
9: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
10: Телефон рекламной службы 25

0: что, друзья, вот и пришло время, именно конец часа, для того, чтобы озвучить все ваши сообщения. Здесь нам написали: «Всем огромный привет, я Рита, передаю привет своей бабушке Лене, еще поздравляю с прошедшим днем рождения, был он 7 мая». Поздравляем с прошедшим. Сообщение это уже зачитывали, конечно, но нам его написали еще раз, а мы его опубликовали, так что можете наблюдать на портале «Смотри радио». Здравствуйте, Радио Хит. Вас беспокоит Александр Татти из города Всеволожск. Это пригород Санкт-Петербурга. Я бы хотел себя поздравить с днем рождения. Мне в этот прекрасный день, 11 мая, исполнилось 48 лет. Мы вас поздравляем, желаем вам крепкого здоровья и счастливой жизни. Оренбург, всем привет от Сони и Саши. Это сообщение прилетело. Мы также зачитали и двигаемся далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
2: Какие итальянцы?
1: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: котлами в газовик.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 16, вечером плюс 11, в Оренбурге плюс 16, вечером плюс 17 градусов, в Ясном в данную минуту плюс 12, вечером до плюс 11. В Кувандыке и Медногорске плюс 15, вечером плюс 12 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Ну что ж, друзья, продолжаем справлять этот выходной, делать все, что мы запланировали, но теперь уже вечером и, естественно, вместе с Кристиной. Кристин, тебе привет.
1: Добрый вечер. Ой, какая улыбочка сразу появилась. Привет.
0: Как дела у тебя?
1: Отлично. Вот ты улыбнулась, и сразу хорошо стало.
0: И мне хорошо стало.
1: Как я люблю эти пересменки, господи.
0: Мы обменялись добрыми взаимностями, так что, друзья, вы тоже меняйтесь взаимностями, только теперь уже с Кристиной, она будет безумно им рада и музыку хорошую поставит. И, кажется, там еще что-то дарить будешь, да?
1: Да, дарить буду подарки деткам. Два билетика на закрытый просмотр. Все позже скажу, а вы слушайте, ожидайте.
0: Замечательно, друзья. Хорошего вам вечера и пока-пока.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: далее. 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 11 мая в Оренбурге увеличилась стоимость проезда на нескольких маршрутах общественного транспорта. Теперь цена за один билет составляет 45 рублей. А добавим, что проезд подорожает и на садоводческих направлениях. 13 мая в администрации Гайского муниципального округа состоится совместный прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Прием проведут уполномоченные по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Ленькова и руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области Руслан Шерстнев. Обратиться с вопросами жители смогут с 12 до 13.00. Для участия необходима предварительная запись по телефону 835-362-40595. Работа аэропортов на юге России полностью восстановлена после временных ограничений, сообщили в Минтрансе. По данным ведомства, авиасообщение на южном направлении осуществляется в полном объеме, а управление воздушным движением вновь работает без ограничений. Оперативный штаб при Минтрансе продолжит работу до 12 мая. За ситуацией также следят Росавиация и Ространснадзор. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

еще раз огромнейший добрый вечер всем, кто встречает его вместе с нами на волне 103.7. С вами Кристина Бурова. Все так же разделим этот вечер вместе. Также нам поможет хорошая музыка, много всего интересного, подарки и важная информация. Оставайтесь, веселитесь и продолжайте зажигать. Сабрина Карпентер Тирс поможет вам далее. Следом Смэш и моя Мишель, Темные аллеи. Встречаем.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
1: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
4: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
6: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы — магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

схожему уровню психических расстройств. Да-да-да. Ученые выяснили, что людям проще подружиться и пойти на контакты с теми, у кого схожие психические расстройства. И во время разговора мозг таких людей синхронизируется, образуя так называемую ментальную связь, которая по-научному называется феноменом двойной эмпатии. Так что если с кем-то вы сразу ловите коннект, это повод задуматься и посмотреть на этого человека или на себя. И, быть может, у вас действительно есть что-то общее и необычное касаемо расстройств. Но это, знаете, вам как факт выкатили мы. Вы, если находите это подтверждение у себя в дружбе, непременно делитесь с нами на нашем портале smotri.radio и продолжайте со своими друзьями веселиться. Джонни Комета вас порадует.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
6: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
7: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года. Ваши

0: Еще и вплоть куда тут поиграть.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

очень, кстати, интересно, потому что некоторые отвечают на вопрос, как дела, лучше всех в моих кругах. Говорят, говорить все лучше и лучше. Ну и я так понимаю, что вариантов, как ответить на этот вопрос, конечно же, очень много, но радиохит, конечно же, приветствует более объемные. Поделитесь с нами, где вы прямо сейчас находитесь, как вы проводите свой вечер понедельника, учитывая то, что он, скорее всего, свободнее, чем обычный. Ну и, конечно же, расскажите, откуда вы нас слушаете. Может быть, дома с канала «Смотри радио», может быть, с радио, может быть, с колонки. Кто знает, и нас везде можно послушать. И очень интересно, как же это делаете вы. Поделитесь своим вечером вместе с нами на нашем портале «Смотри.радио» или по номеру 8-922-878-2929 в Максе и Телеграме. А мы продолжим делиться музыкой, чтобы делать ваш вечер краше. Дженни Весна, «Внутренний голос» далее.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Цен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ.
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 16, ночью ожидается плюс 5, завтра днем плюс 22 градуса, а в Ясном данную минуту плюс 12, ночью температура опустится до минус 2, завтра днем поднимется до плюс 13. В Кувандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 21, и в Оренбурге сейчас плюс 16, ночью плюс 10, завтра днем ожидается плюс 24 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
10: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Гурова на Радио Хит.
1: Авалон Рокстон только что доказал, что головокружение может быть приятным. Его треки Vertigo, ну и, конечно же, закружило нам голову. Быть может, мы даже не заметили, что наступил уже новый час, и он уже восьмой. На наших студийных 19.03 мы продолжаем с вами веселиться и слушать чудесные любимые музыкальные мотивы. Впереди их будет еще больше. Мы также заглянем в будущее, посмотрев, чего ожидать от завтрашнего дня. Ну все впереди, все к лучшему. И все, конечно же, с отличным сопровождением, чтобы было веселее. Анна Рай, Where is my husband впереди, следом градусы «Кто ты» на Радио Хит.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте были Alok, Illenium и трек To The Moon. Вторую строчку занимал Teddy Swims и его Mr. Know It All. Лидером нашего хит

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, 5 раз питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к

0: Они уже рядом. Город больше не безопасен.
1: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
2: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
1: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Продолжаем двигаться по мелодичной тропинке, которую для нас прокладывает Смотри Радио. И пока эта тропинка нас не привела в новый день, пора бы спланировать, чего от него ожидать. И с этим вопросом нам помогут звезды в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит сразу после следующего трека.
1: Смотри Радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж, завтра, вероятнее всего, многим из нас придется выйти на работу. К счастью, не в понедельник, а хотя бы во вторник. Возможно, от этого становится спокойнее. Ну а чтобы стало еще спокойнее, желательно, конечно, узнать, что будет завтра. И мы попробуем это узнать вместе со звездами в рубрике «Гороскоп на Смотри Радио». Слушаем.
2: Овен.
1: Завтрашний день нужно провести вдвоем. А с кем, выбирайте вам. Выберите правильно, запомните этот день надолго.
2: Телец.
1: Наверняка вам придется оставить личные проблемы и потрудиться на благо широкой общественности. Можно попытаться отвертеться, однако вам слишком долго будут об этом напоминать.
2: Близнецы.
1: Вам стоит продемонстрировать мягкость характера и готовность простить и забыть кому-то почти все прегрешения. Тем более, что повод для этого будет.
2: Рак.
1: Завтрашний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует. Тяжких последствий быть не должно.
2: Лев.
1: Сколь бы странным это ни казалось, работа и удовольствие можно совместить, что вы завтра и сделаете. Удачи!
2: Дева.
1: Несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда, есть серьезная опасность быть непонятым.
2: Весы.
1: Постарайтесь не смешивать личные взаимоотношения с остальными. Мух от кофе все-таки следует отделять. В противном случае велика вероятность ляпнуть что-нибудь не совсем адекватные ситуации.
2: Скорпион.
1: На вас могут напасть непрошенные гости. Приготовьтесь к их визиту. Не дайте захватить себя врасплох.
2: Стрелец.
1: Если кто-то станет мешать вам на уши, точнее вешать лапшу касательно избыточного, недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочее, в общем, не слушайте этого человека. И уж ни в коем случае не огорчайтесь.
2: Козерог.
1: Завтрашний день может...

0: принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно. Хотя еще вчера были убеждены, что так, в общем-то, и надо.
1: Водолей.
0: Вас могут здорово загрузить проблемами, к вашим делам никакого отношения не имеющими. А потом вежливо сказать спасибо. Постарайтесь не попадаться на эту удочку. И сколь бы неловко вам ни было, поинтересоваться, на что, собственно, вы будете с этого иметь.
1: Рыбы.
0: Завтра окружающие будут нервны вследствие озабоченности проблемы, которая вас, собственно, и не касается. Так и не суйте в нее нос, а вам вполне достаточно своих. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в «Дом мебели 12 стульев». Так, шкаф-купе «Тео» всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в «Дом мебели 12 стульев». Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у

0: Ру или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-400-41.
2: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуды и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника, покупай.

0: телефон 350000, код города 3537.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: и как же я вам не напомню о том, что новая неделя началась, хотя, учитывая то, что у нас сегодня у большинства выходной, возможно, мы об этом с вами немножечко забыли. Но не суть, начинается новая неделя, а значит, у нас обнуляются рейтинги Hit Music Chart, и вновь вы можете попытаться возвести свою любимую песню в топ, что очень, мне кажется, круто и приятно, потому что вы тогда будете ее слышать чаще, больше радоваться, естественно, и, конечно, всегда приятно, когда любимая песня нравится вам и занимает места в топах. Как же это сделать? Вы открываете платформу smotri.radio, открываете там вкладку Hit Music Chart, и именно там вы можете проголосовать за самый любимый трек, который слышите здесь, в эфире. Голосуйте, оценивайте, если еще не знаете, за что голосовать. Ну и чтобы вы оценивали, нужно слушать Джиган, Нилета и Локдок «Дорого». Далее следом Эрик Е, «We Beat Is Rockin'».
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрывай же нет, Томи, в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детство вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки.

0: На Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
3: Пломбир. Первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов. Ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно. Невозможно.
4: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: день детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Да-да-да, вы прямо сейчас можете забрать 2 билета на закрытый кинопоказ. Ну, точнее, уже может забрать Мария, потому что она первая дозвонилась к нам в эфир. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Как он у вас проходит?
2: Ой, еще раз, пожалуйста.
1: Как он у вас проходит?
2: А, все замечательно. Последний выходной майских праздников.
1: Ну, май, мне кажется, сам по себе праздник. Не так уж и плохо, в принципе. Тем более сегодня понедельник, так должны были работать, и сегодня отдыхаем. Чем же вы занимались тогда весь день?
2: Да ничем. Всего по чуть-чуть. По магазинам, туда-сюда. День прошел.
1: Ну, так тоже бывает, да. Последний выходной, конечно, начинается уборка по всему дому, по всей территории, где только можно и нельзя. Понимаю, Мария, ну, давайте рассказывайте, для кого вы готовы выиграть билеты?
2: Сынок у меня.
1: Да, сынок? А сколько сыночку лет, если не секрет?
2: 8 будет.
1: Отлично. Мне кажется, ему наш кинопоказ понравится. Тогда вам точно нужно забрать наши билеты, Мария. И для этого, в принципе, многого не надо. Вам нужно ответить на один вопрос про советские сказки и мультфильмы. Я вам задаю его прямо сейчас. Кто пел песенку «Я на солнышке лежу»?
2: Ой, красивенький-то львенок.
1: Так, а с ним кто был?
2: Черепаха.
1: Да, все правильно. Вы так неуверенно сказали, Мария. Давайте увереннее.
2: Я просто хорошо помню, забыла, кто он красивый такой еще.
1: Главное, что угадали. Да, Мария, львенок и черепаха пели песню «Дьян». Давайте вместе споем. Я на солнышке лежу. Я не помню, да.
2: Я вот ушами тоже шевелю.
1: Все, лежу и лежу. И лежу. Да, все правильно. Поздравляем. 2 билета вы своей песни и, конечно же, ответом только что отвоевали для сына. Вот. И я думаю, вам это понравилось. Вы готовы своей радостью с кем-нибудь поделиться у нас в эфире «Смотри радио»?
2: Да, не только радостью поделиться, еще и опытом. Вообще классное мероприятие. По-моему, 2 года подряд мы ходили всей семьей. Очень понравилось, поэтому всем советую звонить, выигрывать.
1: Вот это пиар, благодарствую, Мария, конечно. Оставайтесь.
2: Нет, классное мероприятие, правда, мы были, ходили и выигрывали вообще классные призы. У меня в том году сын выиграл целую корзину с колбасой, до сих пор фоточки есть.
1: Да ну. Очень приятно. Да. Там у нас партнеры прежние. Видимо, у него есть опять шанс забрать хороший куш. Для семейки заработать, считаете, хорошую пищу. Вот. Ну что ж, Мария, а может, кому-то еще привет и передать хотите?
2: Своей семье, всем арчанам, всех с прошедшими праздниками, рабочего настроения на эту неделю и всего самого наилучшего.
1: Ну что ж, Мария, вам хорошего вечера. Оставайтесь с нами на связи за эфиром. Расскажу, как забрать ваш приз. Ну а пока что сообщаю, что да, у нас намечается закрытый кинопоказ ко дню детства от Радиохит и Орск.ру. Смотри радио вместе с Орск.ру приглашают всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытые кинопоказы в честь Дня детства. Слушайте Радиохит с 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы организаторы «Смотри радио» и Орск.ру. Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Надежный партнер предприятия «Ормет». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. И также у нас есть партнер ресторан доставки японской еды «Суши-роллов». Однозначно будет вкусно и весело. Так что ожидайте следующей возможности и участвуйте. Мы вернемся к музыке.
0: День детства в кино на Радиохит.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды?
0: Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
5: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
5: Милый, зима не за горами.
6: И что?
5: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
6: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
5: Да ты волшебник.
6: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
7: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Хит, взгляни на мир другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

И делимся вашими посланиями в эфире «Смотри радио». Сергей Иванович написал: «Спокойной ночи, Озерновский, Камчатка, сердечками вам». Во-первых, Сергей Иванович, огромнейший привет с Камчатки Озерновскому, спокойной ночи. Ну, а мы перейдем к сообщению от Марины. Передаю привет своей беременяшке, она написала. Беременяшка, надеюсь, ты узнала, от кого послание. Также привет вам и Марине огромнейший от «Смотри радио». Ну, а мы двинемся к сообщению от Александра Никулина. Я смотрю, ну, у вас уже студия обновилась. Ну, кстати говоря, да, причем давно. Александр, смотрите нас чаще, чтобы не пропускать такие события. Мне кажется, этим летом уже будет год как. Ну, а за другими обновлениями также вы можете следить в нашей группе ВКонтакте, Телеграме и Максе под названием «Смотри радио», если вам интересно. Ну, и написать что-нибудь интересное, чтобы также увидеть это у нас и услышать в эфире, вы можете на нашем портале smotri.radio. А мы вернемся к музыке. Винтаж, полароиды нас порадуют далее. Следом казаки делают хиты, облака встречаем.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Множество разных хлопот и забот доставляют сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 5, завтра днем плюс 22 градуса, в Ясном данную минуту плюс 9, ночью температура опустится до минус 2, и завтра днем поднимется до плюс 13. В Кувандыке и Медногорске плюс 13 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 5, и завтра днем поднимется до плюс 21. И в Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 10, завтра днем плюс 24 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина 90. Краматорская 33. Докучаева 57. Орский проспект 17. Металлиста 3. Оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радио Хит.
1: В Мун, или, как говорится, на нашем, на русском, к Луне следует Элок и Элениум. Ну, а мы что? Мы смотрим на время, а 21.03 нам показывают часы. Но, конечно, если бы прямо сейчас я оказалась на улице, я бы ни в коем случае не поверила, потому что в Восточном Оренбурге до сих пор светло. Мы только ожидаем того, что наступит закатик, но, знаете, вполне привычно, потому что мы уже готовимся к лету, и тем более погода нас пока что очень даже радует. И раз уж так, почему бы нам этому не привыкнуть и не возрадоваться, раз уж у нас больше времени. Конечно же, мы больше веселимся, потому что энергии должно к нам прибавиться в связи с такими замечательными новостями. Ну а как же мы будем ее из себя отправлять, чтобы потом мы крепче спали? Конечно же, танцуем вместе с лучшими треками на Смотри Радио. Don't Oliver, Doja Cat, Lose My Mind. Впереди помогут вам, следом Reflex, Сойти с ума, подпеваем.

0: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
1: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-743-4041.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
4: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибае приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
7: Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А завтра тем временем мы встретим уже 12 мая, причем денек обещается жаркий. А что помимо этого мы знаем об этом дне, нам уже поведали звезды, а мы ведаем вам в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтрашний день нужно провести вдвоем, а с кем? Выбирать вам. Выберите правильно, запомните этот день надолго.
2: Телец.
1: Наверняка вам придется оставить личные проблемы и потрудиться на благо широкой общественности. Можно попытаться отвертеться, однако вам слишком долго будут об этом напоминать.
2: Близнецы.
1: Вам стоит продемонстрировать мягкость характера и готовность простить и забыть кому-то почти все прегрешения. Тем более, что повод однозначно будет.
2: Рак.
1: Завтрашний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует, тяжких последствий быть не должно.
2: Лев.
1: Сколь бы странным это ни казалось, работа и удовольствие можно совместить, что вы завтра и сделаете. Удачи!
2: Дева.
1: Несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда, есть серьезная опасность быть непонятным.
2: Весы.
1: Постарайтесь не смешивать личные взаимоотношения с остальными. Мух от кофе все-таки следует отделять. В противном случае велика вероятность ляпнуть что-нибудь не совсем адекватное ситуации.
2: Скорпион.
1: Завтра на вас могут напасть непрошенные гости. Приготовьтесь к их визиту, не дайте захватить себя врасплох.
2: Стрелец.
1: Если кто-то станет мешать вам, точнее вешать на уши ваши лапшу касательно избыточного, недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочее, не слушайте этого человека и уж ни в коем случае не огорчайте.
2: Козерог.
1: Завтрашний день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Но вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно, хотя еще вчера были убеждены, что именно так и надо.
2: Водолей.
1: Вас могут здорово загрузить проблемами, к вашим делам никакого отношения не имеющими, а потом вежливо сказать спасибо. Постарайтесь не попасться на эту удочку и сколь бы неловко вам ни было, поинтересоваться, на что, собственно, вы будете с этого иметь.
2: Рыбы.
1: Окружающие будут нервны вследствие озабоченности проблемой, которая вас, собственно, не касается. Так и не суйте в нее носа, вам вполне достаточно своих. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдавания.

топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 899 000. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026. Года.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
4: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Стань звездой с «Мелодией». Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

возвращаясь к вам с напоминанием. С напоминанием о том, что вы также можете появиться у нас в эфире Радио Хит. Любое ваше сообщение или даже ваш голос, если вам хотите сказать чего-то лично, вы можете все это передать. У нас есть чудесный портал смотри.радио с категорией 12+. Также номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе и Телеграме. И номер 21-103-7, код города 3537 для ваших звонков сюда в эфир. В общем, действуйте, делитесь и передавайте все самые важные и нужные слова, которые вам хочется, чтобы сделать неожиданный подарок окружающим людям. Конечно же, не забываем, что добро к вам обязательно возвращается, и будет оно возвращаться мелодично вместе с музыкой. Люрик, Ох, My Love впереди, следом Зиверт, Goodbye, потом поговорим о

0: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 12, ночью ожидается плюс 5, завтра днем плюс 22 градуса. В Ясном данную минуту плюс 7, ночью столбик термометра опустится до минус 2, завтра днем поднимется до плюс 13. В Андахе и Медногорске плюс 11 на данный момент. Ночью столбик термометра опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 21. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 10, завтра днем плюс 24 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Далее 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радиохит.
1: Вот так же, как в песне «Run at Heaven», которую мы только что слышали, потихонечку убегают наши майские праздники куда подальше. Мы практически распрощались с последним из них, с понедельничным. Очень, кстати говоря, грустно, но у нас осталось еще немного времени, которое мы можем провести в этом замечательном праздничном настроении. И мне кажется, это время хорошо подойдет для подведения итогов. Как прошли ваши праздники? Задумайтесь вы, что хорошего вы сделали и важного поняли, узнали или получили. Я думаю, будет очень интересно это все обмозговать, чтобы получить дозу удовольствия и дофамина перед рабочей неделей. Ну и, конечно же, самые приятные воспоминания, эмоции и размышления мы будем совмещать с приятной музыкой. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Стоунс энд Ай помогут своим трекам «Гон, гон, гон», следом «Виагра», «Перемирие».

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotri.radio в разделе Хит Мьюзик Чарт. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте были Алок, Иллениум и трек To The Moon. Вторую строчку занимал Тедди Суимс и его Mr. Know It All. Лидером нашего хит-парада была Биар Вульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь Фениксом.
3: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит Мьюзик Чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит Мьюзик Чарт» – выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама.
5: Отель «Сауна», домик «Купидона». К вашим услугам предоставлены 5 вип-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель «Сауна», домик «Купидона». Домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
6: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
7: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Конечно, мы с вами все сегодня отдыхаем, но каждый отдыхает по-своему, и пора бы узнать, как люди могут отдыхать, например, во Вьетнаме. А почему же я об этом заговорила? Потому что там очень неожиданное решение предприняли некоторые люди. Они нашли спа-салон, где расслабляться предлагают по-богатому. Что же это значит? Это значит, во время сеанса там пересчитывают деньги, звенят золотом и кладут на глаза золотые слитки. Да-да-да. Ну, в общем-то, я не знаю, насколько слитки реально золотые, если да, очень даже интересно и любопытно, сколько вообще все это стоит, но вот даже вот такие развлечения теперь людям предлагают, очень необычно и интересно, хотелось бы кому-нибудь направиться именно туда. В общем, экспириенс, конечно, необычный, думаю, у нас в России такого не будет, но если будет, конечно же, я вам поведаю, ну а мы продолжаем расслабляться вместе. Алекс Уоррен, Forever Dream, далее, следом гости из будущего, Плач.
1: Сделай громче.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

0: у кармы есть и хорошая сторона. Если делаешь добро, оно к тебе возвращается. И добром уже поделились наши слушатели. Денис написал: передаю привет моей семье, жене Кате, сыновьям Владу и Марку, доченьке Марьяне. Я люблю вас очень, вы самые лучшие. Какое теплое сообщение, какая большая у вас, Денис, семья. Конечно же, всей семье от Смотри Радио огромнейший привет, хорошего вечернего времяпровождения и счастья. Ну, далее написал Алексей: спасибо, он нам говорит, да, не за что. А за что действительно, Алексей, скажите, а то не совсем понятно, тут без контекста написано. Ну и Анастасия написала: доброй ночи, Орск, доброй ночи и вам. В скором времени я всем вновь пожелаю. А пока что вернемся к музыке. Давай не ждать от Мари Краймбрери далее. Следом поговорим о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри, что

0: Реклама. Залог здоровья, чистота, порядок в доме, красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальные чистящие средства «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 10, ночью ожидается плюс 6, и завтра днем плюс 22 градуса. В Ясном данную минуту плюс 7, и ночью температура опустится до минус 2, завтра днем поднимется до плюс 14. В Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент. Ночью температура опустится до плюс 6, и завтра днем столбы термометра поднимется до плюс 21, и в Оренбурге сейчас плюс 12, ночью на градус ниже плюс 1. Завтра днем плюс 25 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.

концу, думаю, понятно, почему он чудесный, потому что он свободный. А вот что мы скажем про вторник, мы посмотрим уже завтра. Хотя, конечно, настраиваемся только на хорошее. Как-никак неделя начинается. Начинается как небольшая новая жизнь. И что делать, как поступать и как себя, в общем-то, публике подавать, это решать именно вам. И я надеюсь, музыка на радио Хит поможет вас подбодрить и зажечь на предстоящую неделю. Конечно, мы сделаем все возможное. Возвращайтесь к нам завтра и оставайтесь с нами сегодня, если есть как развлечься или отдохнуть. Ну, а я уже с вами прощаюсь. Желаю всего хорошего. Доброй ночи, сладких снов. Завтра легкого и бодрого пробуждения.

0: Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4 на 4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 35 37.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

танцполит, холодно. Ты такая одна в сердце моего города. Кто тебя любил? Любовь видел многое. Я б тебя забыл.

0: реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Далее. Полночь. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25

0: Реклама. Отдых на даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78, код города 3537.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: дома. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламы.

0: мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Отель «Сауна», домик «Купидона». К вашим услугам предоставлены 5 вип-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель «Сауна», домик «Купидона». Домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 5 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились